boy. I don't believe in Avlo, я сам Балкан бой. Я сам Ювальный строй, я сам Балкан бой. Дозем под прозор твой, понекад у осам. Прозем кладко улицам твоем.

на дне реальных станет тварей. Логике чели Солокочем реже Сабия Попонова варь.

Я все сейчас нормально. Я все сейчас полностью нормально. Я все сейчас нормально. Едино, как се откачим тотально. Я все сейчас нормально. Я все сейчас нормально. Я все сейчас нормально.

ты Джурджа, шо ты Джурджа, шо ж ты микимоно, шо ж ты микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты Йоко Оно, ни ты Йоко Оно.